0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер ФС 77-62-920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд. Dance Weekend.
2: Никакого радио. Только музыка.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер ФС-77-62-920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер ФС 77-62-920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
1: «Додо».
0: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг», УГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.

0: мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Российские фильмы стали хитами в Австралии. Об этом прямо сейчас. Популярные российские фильмы стали бестселлерами в теневом прокате Австралии. Их демонстрируют в небольших залах на 50 человек. Сейчас в австралийских кинотеатрах показывают фильмы «Буратино», «Домовенок Кузя 2» и «Сказка о царе Салтане». Для легализации подобных пиратских показов сеансы оформляются как закрытые частные мероприятия. Ранее афиша «Дели» публиковала список из 25 лучших кинокартин, снятых в современной России. В первую десятку вошли «Ночной дозор» и «Мастер и Маргарита», а также авторские хиты «Аритмия» и «Шапито Шоу». На этом все. Услышимся.
3: Гибридный кроссовер Voya Free. Номер один среди автомобилей на новых источниках энергии. Полный привод, пневмоподвеска, роскошный салон. Выгода по трейд-ин, господдержка и рассрочка. Легкий переход в новый премиум с Voya Free.
4: Кредит от ПАО «Совкомбанк» до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит» на сайте совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Номер один по данным «Автостат» по продажам новых автомобилей на новых источниках энергии за 2025 год. Реклама ООО «Дварис Моторс». Не оферта.
1: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Свобода и комфорт – ваш выбор. Тогда ловите момент. Только в апреле 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч рублей. Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону 25-72-25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: День

0: МЦ «Космос».
1: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
2: Внимание, перевозчики, грузоотправители и грузополучатели. С 1 сентября 2026 года электронные транспортные накладные обязательны для всех перевозчиков. Подготовьтесь заранее с Телко Бизнес. Автоматизируем под ключ, быстро и без лишних сложностей. Звоните 990-001, сайт telco-b2b.ru. 990-001.

0: Радиорекорд.ру – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Радиорекорд.ру – заточен под вас и ваш смартфон.
1: О погоде.
2: Партнер выпуска – компания «Дварис». 3 мая в Ставрополе облачно, небольшой дождь. Днем воздух прогреется до плюс 9, вечером плюс 6. Ветер северо-западный до 9 метров в секунду. 4 мая в Ставрополе пасмурно, дождь. Днем до плюс 9, вечером плюс 6. Ветер северо-западный до 11 метров в секунду.
1: О погоде.
3: Представьте автомобиль, где каждая деталь – воплощение роскоши. Exceed Atlantix ETA. Мощь, интеллект и комфорт в каждом километре. Гибридная силовая установка. 469 лошадиных сил. Разгон до 100 за 4,8 секунды. Запас хода – 1180 километров. Путешествуйте без границ. Не упустите шанс. Пройдите тест-драйв в Exceed-центре Дварис уже сегодня. Подробности в автосалоне.
4: Exceed. Born for more.
5: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Свобода и комфорт – ваш выбор. Тогда ловите момент. Только в апреле 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч рублей. Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону 25-72-25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Soviz – это комфорт. Soviz – это технологичность. Soviz – это яркая индивидуальность. До 30 апреля 26 года выгода на Soviz S07 и новинку Soviz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soviz. Живи легко.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
11: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
12: За этой гранью остаются суета и шум. Это не просто дверь, это ваша крепость. Стиль и безмолвное заявление миру. Михайловские двери. Выбор тех, кто ценит безупречность линий и надежность на века. Классика или авангард. Каждое решение уникально, как отпечаток пальца. Полный цикл. От первой консультации до реализации проекта в вашем доме. Михайловские двери. Михайловск, Гоголя, 38/1. Телефон 44-59-44.
13: Машину хочу продать. Вот только возиться с продажей не хочется. Мыть, фоткать, ждать месяцев 6.
14: Так поставь на комиссию в Автоплюс. Там комиссию не берут.
13: Как не берут?
14: Бесплатно выставляют. Ты оставляешь машину, они сами ее продают. Остается только деньги получить.
13: А вдруг долго будут продавать? А мне деньги нужны.
14: Максимум 45 дней. У них гарантия есть. Если не продадут за это время, выкупят по рыночной цене. Автоплюс в двух городах. Минеральные воды и Ставрополь. Телефон плюс 7 879 223-04-71.
15: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
16: Реклама, не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
17: Как вас зовут?
18: Олеся Зотина.
17: Чем вы собираетесь заняться?
18: Дизайном интерьеров.
17: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
18: Зачем столько?
17: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
18: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
19: Телеграм-канал Дизайн-студия Олеси Зотиной.
1: Сквозь непогоду и испытания временем смогут пройти только надежные материалы ЦСП плиты Тамак. От мира кровли КМВ. Широкий выбор применения. Плоские кровли, несъемная опалубка, вентилируемые фасады, полы и перекрытия, наружные и внутренние стены, перегородки. Экологичные, пожаробезопасные, удобные в обработке и легкие в монтаже. Выбор, который говорит сам за себя. Мир кровли КМВ. Винсады. Асфальтная 15А. Телефон 8-928-302-63-32.
19: Телефон рекламной службы 992

0: крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: Новости на Радио Рекорд.
3: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Российские фильмы стали хитами в Австралии. Об этом прямо сейчас. Популярные российские фильмы стали бестселлерами в теневом прокате Австралии. Их демонстрируют в небольших залах на 50 человек. Сейчас в австралийских кинотеатрах показывают фильмы «Буратино», «Домовенок Кузя 2» и «Сказка о царе Салтане». Для легализации подобных пиратских показов сеансы оформляются как закрытые частные мероприятия. Ранее афиша «Дели» публиковала список из 25 лучших кинокартин, снятых в современной России. В первую десятку вошли «Ночной дозор» и «Мастер и Маргарита», а также авторские хиты «Аритмия» и «Шапито Шоу». На этом все. Услышимся.
0: «Воя» – бренд номер один гибридов и электромобилей премиум-класса. Официально в России. Теперь и в Ставрополе. Запишитесь на тест-драйв интеллектуального гибридного кроссовера «Воя Фри» в салоне нового официального дилера «Дварис» по адресу Южный обход, 27. Только сейчас. Выгода до 1 790 000 рублей. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейд-ин. Предложение ограничено. Подробности в автосалоне. «Воя» – бренд номер один по продажам в России среди брендов данного сегмента за период 2023-2024 годов. По данным ООО «Автостат».
2: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: «Соуиз» — это комфорт. «Соуиз» — это технологичность. «Соуиз» — это яркая индивидуальность. До 30 апреля 2026 года выгода на «Соуиз С07» и новинку «Соуиз С06» до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. «Соуиз» — живи легко.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: «Батарейка» — это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
8: Вместе с 2GIS город всегда подскажет места, где есть то, что хочется съесть. Рестораны с кухней разных стран мира. Кафе, где вы сразу видите меню и аппетитные фото. Бары, где уже побывали ваши друзья и оставили отзыв. 2GIS. Дай мне знак. Возрастное ограничение 0+.
9: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Тяжелый руль, стук в рейке. На приборной панели появилась ошибка. Передачи переключаются с рывками, а мехатроник подает тревожные сигналы. Выход есть. Гидромастер. Ремонт гидравлических и электрических рулевых реек, ремонт насосов ГУР, автоматических коробок, вариаторов и ДСГ с гарантией до 12 месяцев. Восстанавливаем мехатроник, электронные платы, меняем сцепление. В наличии АКПП на обмен для Камри, Веста, Гранта. Гидромастер. Звоните 606-601.
2: Телефон рекламной службы 992-300.
11: Строение и дает прилив сил.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 3 мая в Ставрополе облачно, небольшой дождь. Днем воздух прогреется до плюс 9, вечером плюс 6. Ветер северо-западный до 9 метров в секунду. 4 мая в Ставрополе пасмурно, дождь. Днем до плюс 9, вечером плюс 6. Ветер северо-западный до 11 метров в секунду.
1: О погоде. Скорость, контроль, удовольствие от каждой минуты за рулем. Exceeder X создан, чтобы дарить эмоции. Успейте купить в мае от 3 миллионов 990 тысяч рублей в Дварис. Превратите мечту в реальность. Запишитесь на тест-драйв сегодня. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Цена на комплектацию Urban 2025 года с выгодой при сдаче авто в трейд-ин. Подробности в автосалоне.
2: Exceed. Born for more.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Машину хочу продать. Вот только возиться с продажей не хочется. Мыть, фоткать, ждать месяцев 6.
6: Так поставь на комиссию в Автоплюс. Там комиссию не берут.
5: Как не берут?
6: Бесплатно выставляют. Ты оставляешь машину, они сами ее продают. Остается только деньги получить.
5: А вдруг долго будут продавать? А мне деньги нужны.
6: Максимум 45 дней. У них гарантия есть. Если не продадут за это время, выкупят по рыночной цене. Автоплюс в двух городах. Минеральные воды и Ставрополь. Телефон плюс 7 879 223 04 71.
7: Сквозь непогоду и испытания временем смогут пройти только надежные материалы ЦСП плиты Тамак. От мира кровли КМВ. Широкий выбор применения. Плоские кровли, несъемная опалубка, вентилируемые фасады, полы и перекрытия, наружные и внутренние стены, перегородки. Экологичные, пожаробезопасные, удобные в обработке и легкие в монтаже. Выбор, который говорит сам за себя. Мир кровли КМВ. Винсады. Асфальтная 15А. Телефон 8 928 302 63 32.
8: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7000 проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
9: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
10: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
11: Откройте истинное удовольствие отдыха на природе этой весной. Добро пожаловать в загородный клуб «Шесть озер». Прогуляйтесь по живописному берегу озера, испытайте азарт рыбной ловли и насладитесь изысканным вкусом осетра, приготовленным на мангале. Вас ждут уютные номера, терраса с мангалами и домик с сауной. Все это в клубе «Шесть озер». Хутор Подгорный, Озерная, 80.
12: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
13: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
12: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8 865 222 37 14.

0: космос.
1: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770. ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.

вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Deep. Канал Chill House.

0: Эти и еще более 100 каналов в приложении «Радио Рекорд». Слушайте бесплатно прямо сейчас.
1: Новости на «Радио Рекорд».
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Российские фильмы стали хитами в Австралии. Об этом прямо сейчас. Популярные российские фильмы стали бестселлерами в теневом прокате Австралии. Их демонстрируют в небольших залах на 50 человек. Сейчас в австралийских кинотеатрах показывают фильмы «Буратино», «Домовенок Кузя 2» и «Сказка о царе Салтане». Для легализации подобных пиратских показов сеансы оформляются как закрытые частные мероприятия. Ранее афиша «Дели» публиковала список из 25 лучших кинокартин, снятых в современной России. В первую десятку вошли «Ночной дозор» и «Мастер и Маргарита», а также авторские хиты «Аритмия» и «Шапито Шоу». На этом все. Услышимся.
3: Представьте автомобиль, где каждая деталь – воплощение роскоши. Exceed Atlantix ETA. Мощь, интеллект и комфорт в каждом километре. Гибридная силовая установка. 469 лошадиных сил. Разгон до 100 за 4,8 секунды. Запас хода – 1180 километров. Путешествуйте без границ. Не упустите шанс. Пройдите тест-драйв в Exceed-центре Дварис уже сегодня. Подробности в автосалоне.
4: Exceed. Born for more.
5: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Свобода и комфорт – ваш выбор. Тогда ловите момент. Только в апреле 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч рублей. Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону 25-72-25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Soviz – это комфорт. Soviz – это технологичность. Soviz – это яркая индивидуальность. До 30 апреля 2026 года выгода на Soviz S07 и новинку Soviz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soviz. Живи легко.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Внимание, перевозчики, грузоотправители и грузополучатели. С 1 сентября 2026 года электронные транспортные накладные обязательны для всех перевозчиков. Подготовьтесь заранее с Телко Бизнес. Автоматизируем под ключ, быстро и без лишних сложностей. Звоните 990-001, сайт telko-b2b.ru. 990-001.
11: Одна секунда, и все меняется. Но даже в самый непредсказуемый момент есть место, где тебя ждут. Автоцентр «Авангард». Современное оборудование, удобная локация и круглосуточный эвакуатор. Мы вернем вас на дорогу в кратчайшие сроки. «Авангард» всегда на шаг впереди.
12: Сайт автосервисавангардстав.ру.
13: Занавес поднимается. Секунда. И вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет. Категория 0+.
14: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получайте специальное предложение на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Ждем вас в автосалоне Tenet Альянс. Ставрополь, проспект Кулакова, 33.
15: Тяжелый руль, стук в рейке. На приборной панели появилась ошибка. Передачи переключаются с рывками, а мехатроник подает тревожные сигналы. Выход есть. Гидромастер. Ремонт гидравлических и электрических рулевых реек, ремонт насосов ГУР, автоматических коробок, вариаторов и ДСГ с гарантией до 12 месяцев. Восстанавливаем мехатроник, электронные платы, меняем сцепление. В наличии АКПП на обмен для Камри, Вес, Гранта. Гидромастер. Звоните 606-601.
16: Телефон рекламной службы 992.

0: Реклама. Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
1: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама. АО «Хелион Рус».

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 3 мая в Ставрополе облачно, небольшой дождь. Днем воздух прогреется до плюс 9, вечером плюс 6. Ветер северо-западный до 9 метров в секунду. 4 мая в Ставрополе пасмурно, дождь. Днем до плюс 9, вечером плюс 6. Ветер северо-западный до 11 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Когда технологии становятся частью жизни, выбор очевиден. XC TXL – полноприводный внедорожник, который понимает вас с первого касания. Дистанционный запуск двигателя, управление климатом, отслеживание геолокации – все в вашем телефоне. Гарантия 7 лет, трейд-ин и рассрочка. Выбирайте Exit Центр Дварис.
3: Не оферта, подробности уточняйте в отделе продаж. Кредитование осуществляет АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Exit. Born for more.
5: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Исследуйте мир зимних видов спорта вместе со школой Ильи Авербуха «Наследие». Открыт набор детей для занятий фигурным катанием от 3 лет, хоккеем от 4 лет. А в выходные и праздничные дни у нас проходят сеансы массового катания на льду. Телефон 8-928-828-59-29.
9: Машину хочу продать. Вот только возиться с продажей не хочется. Мыть, фоткать, ждать месяцев 6.
10: Так поставь на комиссию в Автоплюс. Там комиссию не берут.
9: Как не берут?
10: Бесплатно выставляют. Ты оставляешь машину, они сами ее продают. Остается только деньги получить.
9: А вдруг долго будут продавать? А мне деньги нужны.
10: Максимум 45 дней. У них гарантия есть. Если не продадут за это время, выкупят по рыночной цене. Автоплюс в двух городах. Минеральные воды и Ставрополь. Телефон +7 879 223 04 71.

Каждое воскресенье слушайте радиошоу «Русский час». Российские хиты в танцевальных версиях от радио «Рекорд».

0: 20.00. Русский час на рекорде.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Российские фильмы стали хитами в Австралии. Об этом прямо сейчас. Популярные российские фильмы стали бестселлерами в теневом прокате Австралии. Их демонстрируют в небольших залах на 50 человек. Сейчас в австралийских кинотеатрах показывают фильмы «Буратино», «Домовенок Кузя 2» и «Сказка о царе Салтане». Для легализации подобных пиратских показов сеансы оформляются как закрытые частные мероприятия. Ранее афиша «Дели» публиковала список из 25 лучших кинокартин, снятых в современной России. В первую десятку вошли «Ночной дозор» и «Мастер и Маргарита», а также авторские хиты «Аритмия» и «Шапито Шоу». На этом все. Услышимся!
1: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Exceed Atlantic ET. Гибридный флагман с роскошным запасом хода. Мощность, комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди. Только в Exceed центре Дварис. Роскошная выгода 300 тысяч рублей и спецусловия для юрлиц. Не откладывайте на потом. Пройдите тест-драйв прямо сейчас. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Выгода доступна при сдаче автомобиля в трейд-ин. Подробности в автосалоне.
3: Exceed. Born for more.
1: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Свобода и комфорт – ваш выбор. Тогда ловите момент. Только в апреле 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч рублей. Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону 25-72-25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
6: Soyuz – это комфорт. Soyuz – это технологичность. Soyuz – это яркая индивидуальность. До 30 апреля 2026 года выгода на Soyuz S07 и новинку Soyuz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soyuz. Живи легко.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Телка быстрый во всем. Быстрый интернет и быстрая реклама интернета. Всего от 325 рублей в месяц. Подключайтесь, вам понравится. Звоните 99-400. 8 секунд. А остальные 20 секунд эфирного времени мы выкупили, чтобы вы отдохнули. Наслаждайтесь. Телка.ру.
9: Как вас зовут?
10: Олеся Зотина.
9: Чем вы собираетесь заняться?
10: Дизайном интерьеров.
9: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
10: Зачем столько?
9: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
10: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
11: Телеграм-канал Дизайн-студия Олеси Зотиной.
12: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
13: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
12: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
14: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получайте специальное предложение на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Ждем вас в автосалоне Тенет Альянс. Ставрополь.

0: Реклама. Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
1: «Додо».
0: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг», УГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
2: Успел.
3: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
4: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
5: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
6: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, зубная паста «Сплат» в ассортименте 130 граммов, 100 миллилитров, 199 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: О погоде.
2: Партнер выпуска – компания «Дварис». 3 мая в Ставрополе облачно, небольшой дождь. Днем воздух прогреется до плюс 9, вечером плюс 6. Ветер северо-западный до 9 метров в секунду. 4 мая в Ставрополе пасмурно, дождь. Днем до плюс 9, вечером плюс 6. Ветер северо-западный до 11 метров в секунду.
1: О погоде.
0: Семья растет? Планы меняются? Пора менять и автомобиль. XC2X – вместительный и технологичный внедорожник для большой семьи. Только сейчас XC2X в Дварис от 4 миллионов 990 тысяч рублей. Не упустите шанс. Подарите своей семье больше свободы и уюта. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Цена доступна на автомобили XC2X в комплектации Prestige 2025 года выпуска по программе Trade-in. Не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
3: XC. Born for more.
4: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
7: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в «Фрэш Ставрополь». Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. «Фрэш» – автомобили покупают здесь.
8: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Российские фильмы стали хитами в Австралии. Об этом прямо сейчас. Популярные российские фильмы стали бестселлерами в теневом прокате Австралии. Их демонстрируют в небольших залах на 50 человек. Сейчас в австралийских кинотеатрах показывают фильмы «Буратино», «Домовенок Кузя 2» и «Сказка о царе Салтане». Для легализации подобных пиратских показов сеансы оформляются как закрытые частные мероприятия. Ранее афиша «Дели» публиковала список из 25 лучших кинокартин, снятых в современной России. В первую десятку вошли «Ночной дозор» и «Мастер и Маргарита», а также авторские хиты «Аритмия» и «Шапито Шоу». На этом все. Услышимся!
3: Скорость, контроль, удовольствие от каждой минуты за рулем. Exceeder X создан, чтобы дарить эмоции. Успейте купить в мае от 3 миллионов 990 тысяч рублей в Дварис. Превратите мечту в реальность. Запишитесь на тест-драйв сегодня.
4: Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Цена на комплектацию Urban 2025 года с выгодой при сдаче авто в трейд-ин. Подробности в автосалоне.
5: Exceed. Born for more.
6: Рекорд 101 FM.
7: Для аудитории старше 12 лет.
8: Soviz – это комфорт. Soviz – это технологичность. Soviz – это яркая индивидуальность. До 30 апреля 2026 года выгода на Soviz S07 и новинку Soviz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soviz. Живи легко.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Свобода и комфорт – ваш выбор. Тогда ловите момент. Только в апреле 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч рублей. Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону 25-72-25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
11: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
12: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
11: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады».
13: «Лада Альянс Ставрополь». 8 865 222 3714.
14: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получайте специальное предложение на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Ждем вас в автосалоне Tenet Alliance. Ставрополь, проспект Кулакова, 33.

0: Вальгаллы. Москва, встречай премьеру драм-н-бейс спектакля от Радио Рекорд. Пиратская станция «Рагнарёк». Приготовьтесь к битве силами тьмы плечом к плечу с викингами. Невероятное шоу на земле и в воздухе. Секретные зарубежные гости и легендарная атмосфера. 31 октября. VK Stadium. Пиратская станция «Рагнарёк» в Москве. Подробности на сайте radiorecord.ru. 18+.
1: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
2: Подробнее на t2.ru.
3: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
4: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
5: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
6: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
7: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
8: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
9: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
10: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирска. Панель за 2025 год.

Если девушка уходит от вас по собственному желанию, она должна отработать две недели.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 3 мая в Ставрополе облачно, небольшой дождь. Днем воздух прогреется до плюс 9, вечером плюс 6. Ветер северо-западный до 9 метров в секунду. 4 мая в Ставрополе пасмурно, дождь. Днем до плюс 9, вечером плюс 6. Ветер северо-западный до 11 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность 510 лошадиных сил. Запас хода 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Вместе с 2GIS город всегда подскажет места, где есть то, что хочется съесть. Рестораны с кухней разных стран мира. Кафе, где вы сразу видите меню и аппетитные фото. Бары, где уже побывали ваши друзья и оставили отзыв. 2GIS. Дай мне знак. Возрастное ограничение 0+.
6: Откройте истинное удовольствие отдыха на природе этой весной. Добро пожаловать в загородный клуб «Шесть озер». Прогуляйтесь по живописному берегу озера, испытайте азарт рыбной ловли и насладитесь изысканным вкусом осетра, приготовленным на мангале. Вас ждут уютные номера, терраса с мангалами и домик с сауной. Все это в клубе «Шесть озер». Кутерподгорный, Озерная, 80.

0: космос.
1: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь. Реклама, не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.

0: 15.00. Русский час на рекорде.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Российские фильмы стали хитами в Австралии. Об этом прямо сейчас. Популярные российские фильмы стали бестселлерами в теневом прокате Австралии. Их демонстрируют в небольших залах на 50 человек. Сейчас в австралийских кинотеатрах показывают фильмы «Буратино», «Домовенок Кузя 2» и «Сказка о царе Салтане». Для легализации подобных пиратских показов сеансы оформляются как закрытые частные мероприятия. Ранее афиша «Дели» публиковала список из 25 лучших кинокартин, снятых в современной России. В первую десятку вошли «Ночной дозор» и «Мастер и Маргарита», а также авторские хиты «Аритмия» и «Шапито Шоу». На этом все. Услышимся.
3: Когда технологии станут...

0: становится частью жизни, выбор очевиден. Exceed TXL – полноприводный внедорожник, который понимает вас с первого касания. Дистанционный запуск двигателя, управление климатом, отслеживание геолокации – все в вашем телефоне. Гарантия 7 лет, трейд-ин и рассрочка. Выбирайте Exceed Центр Дварис.
1: Не оферта, подробности уточняйте в отделе продаж. Кредитование осуществляет АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Exceed. Born for more.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Soyuz – это комфорт. Soyuz – это технологичность. Soyuz – это яркая индивидуальность. До 30 апреля 2026 года выгода на Soyuz S07 и новинку Soyuz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soyuz. Живи легко.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
8: Сквозь непогоду и испытания временем смогут пройти только надежные материалы ЦСП плиты Тамак. От мира кровли КМВ. Широкий выбор применения. Плоские кровли, несъемная опалубка, вентилируемые фасады, полы и перекрытия, наружные и внутренние стены, перегородки. Экологичные, пожаробезопасные, удобные в обработке и легкие в монтаже. Выбор, который говорит сам за себя. Мир кровли КМВ. Винсады. Асфальтная 15А. Телефон 8 928 302 63 32.
9: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получайте специальное предложение на самую популярную модель Стенет. Стенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Ждем вас в автосалоне Стенет Альянс. Ставрополь, проспект Кулакова, 33.
10: За этой гранью остаются суета и шум. Это не просто дверь, это ваша крепость. Стиль и безмолвное заявление миру. Михайловские двери. Выбор тех, кто ценит безупречность линий и надежность на века. Классика или авангард. Каждое решение уникально, как отпечаток пальца. Полный цикл. От первой консультации до реализации проекта в вашем доме. Михайловские двери. Михайловск, Гоголя, 38/1. Телефон 44-59-44.
11: Машину хочу продать. Вот только возиться с продажей не хочется. Мыть, фоткать, ждать месяцев 6.
12: Так поставь на комиссию в Автоплюс. Там комиссию не берут.
11: Как не берут?
12: Бесплатно выставляют. Ты оставляешь машину, они сами ее продают. Остается только деньги получить.
11: А вдруг долго будут продавать? А мне деньги нужны.
12: Максимум 45 дней. У них гарантия есть. Если не продадут за это время, выкупят по рыночной цене. Автоплюс в двух городах. Минеральные воды и Ставрополь. Телефон плюс 7 879 223 04 71.
13: Исследуйте мир зимних видов спорта вместе со школой Ильи Авербуха «Наследие». Открыт набор детей для занятий фигурным катанием от 3 лет, хоккеем от 4 лет. А в выходные и праздничные дни у нас проходят сеансы массового катания на льду. Телефон 8 928 828 59 29.
14: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
15: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
14: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8 865 222 37 14.
16: Тяжелый руль, стук в рейке. На приборной панели появилась ошибка. Передачи переключаются с рывками, а мехатроник подает тревожные сигналы. Выход есть! Гидромастер. Ремонт гидравлических и электрических рулевых реек, ремонт насосов ГУР, автоматических коробок, вариаторов и ДСГ с гарантией до 12 месяцев. Восстанавливаем мехатроник, электронные платы, меняем сцепление. внимание! В наличии АКПП на одну для Камри, Веста, Гранта. Гидромастер. Звоните 606-601.

0: реклама. Джедаи, силу свою используйте, чтобы лосины и варенки натянуть. Главный ретро-мегаденс страны, супердискотека 90-х, возвращается с новым шоу. Это фантастика. Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. Супердискотека, это фантастика. 14 ноября, Санкт-Петербург, Ледовый дворец. 4 декабря, Москва, Лайф-Арена. Билеты на радиорекорд.ру. Ужу-гу-гу, ПГРН 116-784-739-2130.
1: Санкт-Петербург, 12+. До отпуска длинные ночи? Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров на сайтах amoda.ru и jq.ru.
3: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
4: Акция бонус за покупку ОСАГО с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АО Т-банк. Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом про 5% объемом 10%. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование, партнер агрегатор ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на Т-банк.ру. 0+.
5: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
6: «Додо».
5: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ГУГРН 113-110-118-44. Город Ставка.
7: Успех.
8: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
9: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».
10: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
11: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenda.com.
12: Встречайте новый кроссовер Белджи X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. Белджи X50+. Моя движущая сила. Белджи. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте belg.ru.

настоящие комики. Только из республики Коми. Все остальные игристые клоуны.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. О погоде.
2: Партнер выпуска – компания «Дварец». 3 мая в Ставрополе облачно, небольшой дождь. Днем воздух прогреется до плюс 9, вечером плюс 6. Ветер северо-западный до 9 метров в секунду. 4 мая в Ставрополе пасмурно, дождь. Днем до плюс 9, вечером плюс 6. Ветер северо-западный до 11 метров в секунду.
0: О погоде. Voya. Бренд номер один гибридов и электромобилей премиум-класса. Официально в России. Теперь и в Ставрополе. Запишитесь на тест-драйв интеллектуального гибридного кроссовера Voya Free в салоне нового официального дилера Дварис по адресу Южный обход, 27. Только сейчас. Выгода до 1 790 тысяч рублей. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейдин. Предложение ограничено. Подробности в автосалоне. Voya. Бренд номер один по продажам в России среди брендов данного сегмента за период 2023-2024 годов по данным ООО «Автостат».
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Свобода и комфорт – ваш выбор. Тогда ловите момент. Только в апреле 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч рублей. Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону 25-72-25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.

Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь. Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.

0: слушайте еще более 100 каналов в приложении Radio Record. Слушайте бесплатно прямо сейчас.
1: Новости на Radio Record.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Российские фильмы стали хитами в Австралии. Об этом прямо сейчас. Популярные российские фильмы стали бестселлерами в теневом прокате Австралии. Их демонстрируют в небольших залах на 50 человек. Сейчас в австралийских кинотеатрах показывают фильмы «Буратино», «Домовенок Кузя 2» и «Сказка о царе Салтане». Для легализации подобных пиратских показов сеансы оформляются как закрытые частные мероприятия. Ранее афиша «Дели» публиковала список из 25 лучших кинокартин, снятых в современной России. В первую десятку вошли «Ночной дозор» и «Мастер и Маргарита», а также авторские хиты «Аритмия» и «Шапито Шоу». На этом все. Услышимся.
0: Семья растет? Планы меняются?
3: Пора менять и автомобиль. XC2X – вместительный и технологичный внедорожник для большой семьи. Только сейчас XC2X в Дварис от 4 миллионов 990 тысяч рублей. Не упустите шанс. Подарите своей семье больше свободы и уюта.
4: Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Цена доступна на автомобили XC2X в комплектации Prestige 2025 года выпуска по программе Trade-in. Не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
5: Exceed. Born for more.
1: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Soyuz – это комфорт. Soyuz – это технологичность. Soyuz – это яркая индивидуальность. До 30 апреля 2026 года выгода на Soyuz S07 и новинку Soyuz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soyuz. Живи легко.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Свобода и комфорт – ваш выбор. Тогда ловите момент. Только в апреле 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч рублей. Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону 25-72-25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 200.

0: 222-07-70.
1: За этой гранью остаются суета и шум. Это не просто дверь, это ваша крепость, стиль и безмолвное заявление миру. Михайловские двери. Выбор тех, кто ценит безупречность линий и надежность на века. Классика или авангард. Каждое решение уникально, как отпечаток пальца. Полный цикл. От первой консультации до реализации проекта в вашем доме. Михайловские двери. Михайловск, Гоголя, 38/1. Телефон 44-59-44.
2: Машину хочу продать. Вот только возиться с продажей не хочется. Мыть, фоткать, ждать месяцев 6.
3: Так поставь на комиссию в Автоплюс. Там комиссию не берут.
2: Как не берут?
3: Бесплатно выставляют. Ты оставляешь машину, они сами ее продают. Остается только деньги получить.
2: А вдруг долго будут продавать? А мне деньги нужны.
3: Максимум 45 дней. У них гарантия есть. Если не продадут за это время, выкупят по рыночной цене. Автоплюс в двух городах. Минеральные воды и Ставрополь. Телефон плюс 7 879 223-04-71.
4: Сквозь непогоду и испытания временем смогут пройти только надежные материалы ЦСП плиты Тамак. От мира кровли КМВ. Широкий выбор применения. Плоские кровли, несъемная опалубка, вентилируемые фасады, полы и перекрытия, наружные и внутренние стены, перегородки. Экологичные, пожаробезопасные, удобные в обработке и легкие в монтаже. Выбор, который говорит сам за себя. Мир кровли КМВ. Винсады. Асфальтная 15А. Телефон 8 928 302 63 32.

0: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
1: Шоу-группа. Украин 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.
2: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер. Всегда готовы к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
3: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
4: «Додо».
3: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». УГРН 113-110-118-44. Город Ставкар.
5: Успел.
6: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
7: Подробнее на t2.ru.
8: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
9: «Пятерочка» выручает!
8: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
10: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
11: Разницы нет, если есть «Виброцил» – универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, зубная паста «Сплат» в ассортименте 130 граммов 100 миллилитров 199 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: В ленте.
14: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: О погоде.
2: Партнер выпуска – компания «Дварис». 3 мая в Ставрополе облачно, небольшой дождь. Днем воздух прогреется до плюс 9, вечером плюс 6. Ветер северо-западный до 9 метров в секунду. 4 мая в Ставрополе пасмурно, дождь. Днем до плюс 9, вечером плюс 6. Ветер северо-западный до 11 метров в секунду.
1: О погоде.
3: «Воя» – бренд номер один гибридов и электромобилей премиум-класса. Официально в России. Теперь и в Ставрополе. Запишитесь на тест-драйв интеллектуального гибридного кроссовера «Воя Фри» в салоне нового официального дилера «Дварис» по адресу Южный обход, 27. Только сейчас выгода до 1 790 000 рублей. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейд-ин. Предложение ограничено. Подробности в автосалоне. «Воя» – бренд номер один по продажам в России среди брендов данного сегмента за период 2023-2024 года. По данным ООО «Автостат».
1: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получайте специальное предложение на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Ждем вас в автосалоне Tenet Альянс. Ставрополь, проспект Кулакова, 33.
6: Откройте истинное удовольствие отдыха на природе этой весной. Добро пожаловать в загородный клуб «Шесть озер». Прогуляйтесь по живописному берегу озера, испытайте азарт рыбной ловли и насладитесь изысканным вкусом осетра, приготовленным на мангале. Вас ждут уютные номера, терраса с мангалами и домик с сауной. Все это в клубе «Шесть озер». Хутор Подгорный, Озерная, 80.
7: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в «Фрэш Ставрополь». Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7000 проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. «Фрэш» – автомобили покупают здесь.
8: Реклама, не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
9: Как вас зовут?
10: Олеся Зотина.
9: Чем вы собираетесь заняться?
10: Дизайном интерьеров.
9: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
10: Зачем столько?
9: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
10: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
11: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».
12: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
13: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
12: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс», Ставрополь. 8 865 222 37 14.
14: Телефон рекламной службы 992 37.

0: мобильное приложение «Рекорд Дэнс Радио». Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение «Рекорда» бесплатно в App Store и Google Play.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров, партнер выпуска компании.

0: Компания «Дварис». Российские фильмы стали хитами в Австралии. Об этом прямо сейчас. Популярные российские фильмы стали бестселлерами в теневом прокате Австралии. Их демонстрируют в небольших залах на 50 человек. Сейчас в австралийских кинотеатрах показывают фильмы «Буратино», «Домовенок Кузя 2» и «Сказка о царе Салтане». Для легализации подобных пиратских показов сеансы оформляются как закрытые частные мероприятия. Ранее афиша «Дели» публиковала список из 25 лучших кинокартин, снятых в современной России. В первую десятку вошли «Ночной дозор» и «Мастер и Маргарита», а также авторские хиты «Аритмия» и «Шапито Шоу». На этом все. Услышимся!
1: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность 510 лошадиных сил. Запас хода 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Вместе с 2GIS город всегда подскажет места, где есть то, что хочется съесть. Рестораны с кухней разных стран мира. Кафе, где вы сразу видите меню и аппетитные фото. Бары, где уже побывали ваши друзья и оставили отзыв. 2GIS. Дай мне знак. Возрастное ограничение 0+.
5: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Машину хочу продать. Вот только возиться с продажей не хочется. Мыть, фоткать, ждать месяцев 6.
7: Так поставь на комиссию в Автоплюс. Там комиссию не берут.
6: Как не берут?
7: Бесплатно выставляют. Ты оставляешь машину, они сами ее продают. Остается только деньги получить.
6: А вдруг долго будут продавать? А мне деньги нужны.
7: Максимум 45 дней. У них гарантия есть. Если не продадут за это время, выкупят по рыночной цене. Автоплюс в двух городах. Минеральные воды и Ставрополь. Телефон +7 879 223 04 71.

0: Просыпайтесь, вы в матрице. Радио Рекорд представляет колбасный цех «Матрикс». Новая площадка. 2 дня. 3 танцпола. 30 артистов. Секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. Колбасный цех «Матрикс». 29 и 30 мая.
1: И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.

0: Ацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыши. Реклама. АО «Хелион Рус».
1: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и JQ.ru.
2: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: 18.00. Русский час на рекорде.
1: О погоде.
2: Партнер выпуска – компания «Дварис». 3 мая в Ставрополе облачно, небольшой дождь. Днем воздух прогреется до плюс 9, вечером плюс 6. Ветер северо-западный до 9 метров в секунду. 4 мая в Ставрополе пасмурно, дождь. Днем до плюс 9, вечером плюс 6. Ветер северо-западный до 11 метров в секунду.
1: О погоде.
0: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Exceed Atlantic ET – гибридный флагман с роскошным запасом хода. Мощность, комфорт и передовые технологии – все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди. Только в Exceed-центре Дварис. Роскошная выгода 300 тысяч рублей и спецусловия для юрлиц. Не откладывайте на потом. Пройдите тест-драйв прямо сейчас. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Выгода доступна при сдаче автомобиля в трейд-ин. Подробности в автосалоне.
3: Exceed. Born for more.
4: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Свобода и комфорт – ваш выбор. Тогда ловите момент. Только в апреле 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч рублей. Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону 25-72-25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: Soviz – это комфорт. Soviz – это технологичность. Soviz – это яркая индивидуальность. До 30 апреля 2026 года выгода на Soviz S07 и новинку Soviz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soviz. Живи легко.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
10: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в «Фрэш Ставрополь». Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. «Фрэш» – автомобили покупают здесь.
11: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.

0: космос.
1: Одна секунда, и все меняется. Но даже в самый непредсказуемый момент есть место, где тебя ждут. Автоцентр «Авангард». Современное оборудование, удобная локация и круглосуточный эвакуатор. Мы вернем вас на дорогу в кратчайшие сроки. «Авангард» всегда на шаг впереди. Сайт автосервис «Авангард» став.ру.

0: Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Российские фильмы стали хитами в Австралии. Об этом прямо сейчас. Популярные российские фильмы стали бестселлерами в теневом прокате Австралии. Их демонстрируют в небольших залах на 50 человек. Сейчас в австралийских кинотеатрах показывают фильмы «Буратино», «Домовенок Кузя 2» и «Сказка о царе Салтане». Для легализации подобных пиратских показов сеансы оформляются как закрытые частные мероприятия. Ранее афиша «Дели» публиковала список из 25 лучших кинокартин, снятых в современной России. В первую десятку вошли «Ночной дозор» и «Мастер и Маргарита», а также авторские хиты «Аритмия» и «Шапито Шоу». На этом все. Услышимся!
2: Гибридный кроссовер Voya Free. Номер один среди автомобилей на новых источниках энергии. Полный привод, пневмоподвеска, роскошный салон. Выгода по трейд-ин, господдержка и рассрочка. Легкий переход в новый премиум с Voya Free. Кредит от ПАО «Совкомбанк» до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит» на сайте совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Номер один по данным «Автостат» по продажам новых автомобилей на новых источниках энергии за 2025 год. Реклама ООО «Дварис Моторс». Не оферта.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Soulwiz – это комфорт. Soulwiz – это технологичность. Soulwiz – это яркая индивидуальность. До 30 апреля 2026 года выгода на Soulwiz S07 и новинку Soulwiz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soulwiz. Живи легко.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: Свобода и комфорт – ваш выбор. Тогда ловите момент. Только в апреле 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч рублей. Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону 25-72-25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
10: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе.

0: Южный обход, 57/2.
1: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс Ставрополь». 8-865-222-37-14.
2: Занавес поднимается. Секунда, и вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет. Категория 0+.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получайте специальное предложение на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Ждем вас в автосалоне Tenet Альянс. Ставрополь, проспект Кулакова, 33.
4: Телефон рекламной службы 992-300.
5: Слушайте мой новый трек на радио «Рекорд».

0: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
1: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
4: Подробнее на t2.ru.
5: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
6: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12.
7: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
8: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».
9: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
10: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
11: Русский час на рекорде.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 3 мая в Ставрополе облачно, небольшой дождь. Днем воздух прогреется до плюс 9, вечером плюс 6. Ветер северо-западный до 9 метров в секунду. 4 мая в Ставрополе пасмурно, дождь. Днем до плюс 9, вечером плюс 6. Ветер северо-западный до 11 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Представьте автомобиль, где каждая деталь – воплощение роскоши. Exceed Atlantic ETA. Мощь, интеллект и комфорт в каждом километре. Гибридная силовая установка. 469 лошадиных сил. Разгон до 100 за 4,8 секунды. Запас хода – 1180 километров. Путешествуйте без границ. Не упустите шанс. Пройдите тест-драйв в Exceed-центре Дварис уже сегодня. Подробности в автосалоне.
3: Exceed. Born for more.
4: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Свобода и комфорт – ваш выбор. Тогда ловите момент. Только в апреле 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч рублей. Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону 25-72-25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: Soviz – это комфорт. Soviz – это технологичность. Soviz – это яркая индивидуальность. До 30 апреля 26 года выгода на Soviz S07 и новинку Soviz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soviz. Живи легко.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Откройте истинное удовольствие отдыха на природе этой весной. Добро пожаловать в загородный клуб «Шесть озер». Прогуляйтесь по живописному берегу озера, испытайте азарт рыбной ловли и насладитесь изысканным вкусом осетра, приготовленным на мангале. Вас ждут уютные номера, терраса с мангалами и домик с сауной. Все это в клубе «Шесть озер». Хутор Подгорный, Озерная, 80.
10: Машину хочу продать. Вот только возиться с продажей не хочется. Мыть, фоткать, ждать месяцев 6.
11: Так поставь на комиссию в Автоплюс. Там комиссию не берут.
10: Как не берут?
11: Бесплатно выставляют. Ты оставляешь машину, они сами ее продают. Остается только деньги получить.
10: А вдруг долго будут продавать? А мне деньги нужны.
11: Максимум 45 дней. У них гарантия есть. Если не продадут за это время, выкупят по рыночной цене. Автоплюс в двух городах. Минеральные воды и Ставрополь. Телефон плюс 7 879 223 04 71.
12: Сквозь непогоду и испытания временем смогут пройти только надежные материалы ЦСП плиты Тамак. От мира кровли КМВ. Широкий выбор применения. Плоские кровли, несъемная опалубка, вентилируемые фасады, полы и перекрытия, наружные и внутренние стены, перегородки. Экологичные, пожаробезопасные, удобные в обработке и легкие в монтаже. Выбор, который говорит сам за себя. Мир кровли КМВ. Винсады. Асфальтная 15А. Телефон 8-928-302-63-32.
13: Как вас зовут?
14: Олеся Зотина.
13: Чем вы собираетесь заняться?
14: Дизайном интерьеров.
13: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
14: Зачем столько?
13: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
14: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
15: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».
16: Телефон рекламной службы 992-300.
17: Турбаш, участников фестиваля «Колбасный цех Матрикс». Внимательный слушатель заметит звук баскетбольного мяча. Все это их новая работа совместно с Шиша. Физрук.
18: Привет, мы группа Турбаш. Слушайте наш новый трек «Физрук» на Радио Рекорд.

Друзья, всем огромное спасибо, что провели эти 60 минут вместе со мной. Меня зовут Диджей Балдин. Ищите меня в любой удобной для вас соцсети. Оставляйте комментарии по радиошоу. И услышимся в следующее воскресенье в русском часе в 15:00 на рекорде.

0: Сайт RadioRecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. RadioRecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Новости на RadioRecord.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Российские фильмы стали хитами в Австралии. Об этом прямо сейчас. Популярные российские фильмы стали бестселлерами в теневом прокате Австралии. Их демонстрируют в небольших залах на 50 человек. Сейчас в австралийских кинотеатрах показывают фильмы «Буратино», «Домовенок Кузя 2» и «Сказка о царе Салтане». Для легализации подобных пиратских показов сеансы оформляются как закрытые частные мероприятия. Ранее афиша «Дели» публиковала список из 25 лучших кинокартин, снятых в современной России. В первую десятку вошли «Ночной дозор» и «Мастер и Маргарита», а также авторские хиты «Аритмия» и «Шапито Шоу». На этом все. Услышимся.
3: «Воя» – бренд номер один гибридов и электромобилей премиум-класса. Официально в России. Теперь и в Ставрополе. Запишитесь на тест-драйв интеллектуального гибридного кроссовера «Воя Фри» в салоне нового официального дилера «Дварис» по адресу Южный обход, 27. Только сейчас выгода до 1 790 000 рублей. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейдин. Предложение ограничено. Подробности в автосалоне. «Воя» – бренд номер один по продажам в России среди брендов данного сегмента за период 2023-2024 года. По данным ООО «Автостат».
1: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Исследуйте мир зимних видов спорта вместе со школой Ильи Авербуха «Наследие». Открыт набор детей для занятий фигурным катанием от 3 лет, хоккеем от 4 лет. А в выходные и праздничные дни у нас проходят сеансы массового катания на льду. Телефон 8-928-828-59-29.
6: Телка быстрый во всем. Быстрый интернет и быстрая реклама интернета. Всего от 325 рублей в месяц. Подключайтесь, вам понравится. Звоните 99-40. 8 секунд. А остальные 20 секунд эфирного времени мы выкупили, чтобы вы отдохнули. Наслаждайтесь. Телка.ру.

0: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
1: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
2: Акция «Бонус за покупку ОСАГО» с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АО «Т-банк». Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом про 5% объемом 10%. Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» партнер агрегатора ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на Т-банк.ру. 0+.
3: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12 плюс с 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный_сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
5: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
6: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
7: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
2: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 3 мая в Ставрополе облачно, небольшой дождь. Днем воздух прогреется до плюс 9, вечером плюс 6. Ветер северо-западный до 9 метров в секунду. 4 мая в Ставрополе пасмурно, дождь. Днем до плюс 9, вечером плюс 6. Ветер северо-западный до 11 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Скорость, контроль, удовольствие от каждой минуты за рулем. Exceeder X создан, чтобы дарить эмоции. Успейте купить в мае от 3 миллионов 990 тысяч рублей в Дварис. Превратите мечту в реальность. Запишитесь на тест-драйв сегодня. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Цена на комплектацию Urban 2025 года с выгодой при сдаче авто в трейд-ин. Подробности в автосалоне.
3: Exceed. Born for more.
4: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Soulwiz – это комфорт. Soulwiz – это технологичность. Soulwiz – это яркая индивидуальность. До 30 апреля 2026 года выгода на Soulwiz S07 и новинку Soulwiz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soulwiz. Живи легко.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Свобода и комфорт – ваш выбор. Тогда ловите момент. Только в апреле 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч рублей. Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону 25-72-25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
10: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
9: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
11: Одна секунда, и все меняется. Но даже в самый непредсказуемый момент есть место, где тебя ждут. Автоцентр «Авангард». Современное оборудование, удобная локация и круглосуточный эвакуатор. Мы вернем вас на дорогу в кратчайшие сроки. «Авангард» всегда на шаг впереди.
12: Сайт автосервис «Авангардстав.ру».
13: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в «Фрэш Ставрополь». Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. «Фрэш» – автомобили покупают здесь.
14: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
15: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получайте специальное предложение на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Ждем вас в автосалоне Tenet Alliance.

0: Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дворец». Российские фильмы стали хитами в Австралии. Об этом прямо сейчас. Популярные российские фильмы стали бестселлерами в теневом прокате Австралии. Их демонстрируют в небольших залах на 50 человек. Сейчас в австралийских кинотеатрах показывают фильмы «Буратино», «Домовенок Кузя 2» и «Сказка о царе Салтане». Для легализации подобных пиратских показов сеансы оформляются как закрытые частные мероприятия. Ранее афиша «Дели» публиковала список из 25 лучших кинокартин, снятых в современной России. В первую десятку вошли «Ночной дозор» и «Мастер и Маргарита», а также авторские хиты «Аритмия» и «Шапито Шоу». На этом все. Услышимся.
3: Представьте автомобиль, где каждая деталь – воплощение роскоши. Exceed Atlantic Yeta. Мощь, интеллект и комфорт в каждом километре. Гибридная силовая установка. 469 лошадиных сил. Разгон до 100 за 4,8 секунды. Запас хода – 1180 километров. Путешествуйте без границ. Не упустите шанс. Пройдите тест-драйв в Exceed-центре Дворец уже сегодня. Подробности в автосалоне.
4: Exceed. Born for more.
1: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Машину хочу продать. Вот только возиться с продажей не хочется. Мыть, фоткать, ждать месяцев 6.
7: Так поставь на комиссию в Автоплюс. Там комиссию не берут.
6: Как не берут?
7: Бесплатно выставляют. Ты оставляешь машину, они сами ее продают. Остается только деньги получить.
6: А вдруг долго будут продавать? А мне деньги нужны.
7: Максимум 45 дней. У них гарантия есть. Если не продадут за это время, выкупят по рыночной цене. Автоплюс в двух городах. Минеральные воды и Ставрополь. Телефон плюс 7 879 223 04 71.
8: Как вас зовут?
9: Олеся Зотина.
8: Чем вы собираетесь заняться?
9: Дизайном интерьеров.
8: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
9: Зачем столько?
8: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21 64 60.

0: 54.
1: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
2: Телеграм-канал Дизайн-студия Олеси Зотиной.
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
4: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67. Телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Просыпайтесь, вы в матрице.
1: Радио Рекорд представляет колбасный цех «Матрикс». Новая площадка. 2 дня. 3 танцпола. 30 артистов. Секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. Колбасный цех «Матрикс». 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на radiorecord.ru.
0: Следуй за белым кроликом, и ты узнаешь, что такое колбаса.
2: Шоу-гоу-гоу. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
3: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. Уэйн Стамарт Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-4980-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/dachny_sezon2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
5: Разницы нет. Если есть Виброцил, универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама. АО «Хелион Рус».

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. О погоде.
2: Партнер выпуска – компания «Дварис». 3 мая в Ставрополе облачно, небольшой дождь. Днем воздух прогреется до плюс 9, вечером плюс 6. Ветер северо-западный до 9 метров в секунду. 4 мая в Ставрополе пасмурно, дождь. Днем до плюс 9, вечером плюс 6. Ветер северо-западный до 11 метров в секунду.
0: О погоде. Когда технологии становятся частью жизни, выбор очевиден. XCTXL – полноприводный внедорожник, который понимает вас с первого касания. Дистанционный запуск двигателя, управление климатом, отслеживание геолокации – все в вашем телефоне. Гарантия 7 лет, трейд-ин и рассрочка. Выбирайте XCeed Центр Дварис.
3: Не оферта, подробности уточняйте в отделе продаж. Кредитование осуществляет АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: XCeed. Born for more.
0: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
7: Тяжелый руль, стук в рейке. На приборной панели появилась ошибка. Передачи переключаются с рывками, а мехатроник подает тревожные сигналы. Выход есть. Гидромастер. Ремонт гидравлических и электрических рулевых реек, ремонт насосов ГУР, автоматических коробок, вариаторов и ДСГ с гарантией до 12 месяцев. Восстанавливаем мехатроник, электронные платы, меняем сцепление. В наличии АКПП на обмен для Камри, Веста, Гранта. Гидромастер. Звоните 606-601.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.

0: космос.
1: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь. Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
2: Сквозь непогоду и испытания временем смогут пройти только надежные материалы ЦСП плиты Тамак. От мира кровли КМВ. Широкий выбор применения. Плоские кровли, несъемная опалубка, вентилируемые фасады, полы и перекрытия, наружные и внутренние стены, перегородки. Экологичные, пожаробезопасные, удобные в обработке и легкие в монтаже. Выбор, который говорит сам за себя. Мир кровли КМВ. Винсады. Асфальтная 15А. Телефон 8 928 302 63 32.

0: планете и еще более 100 каналов в приложении «Радио Рекорд». Слушайте бесплатно прямо сейчас.
1: Новости на «Радио Рекорд».
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Российские фильмы стали хитами в Австралии. Об этом прямо сейчас. Популярные российские фильмы стали бестселлерами в теневом прокате Австралии. Их демонстрируют в небольших залах на 50 человек. Сейчас в австралийских кинотеатрах показывают фильмы «Буратино», «Домовенок Кузя 2» и «Сказка о царе Салтане». Для легализации подобных пиратских показов сеансы оформляются как закрытые частные мероприятия. Ранее афиша «Дели» публиковала список из 25 лучших кинокартин, снятых в современной России. В первую десятку вошли «Ночной дозор» и «Мастер и Маргарита», а также авторские хиты «Аритмия» и «Шапито Шоу». На этом все. Услышимся.
0: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Exceed Atlantic ET. Гибридный флагман с роскошным запасом хода. Мощность, комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди. Только в Exceed центре Дварис. Роскошная выгода 300 тысяч рублей и спецусловия для юрлиц. Не откладывайте на потом. Пройдите тест-драйв прямо сейчас. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Выгода доступна при сдаче автомобиля в трейд-ин. Подробности в автосалоне.
3: Exceed. Born for more.
4: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Свобода и комфорт – ваш выбор. Тогда ловите момент. Только в апреле 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч рублей. Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону 25-72-25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: За этой гранью остаются суета и шум. Это не просто дверь, это ваша крепость. Стиль и безмолвное заявление миру. Михайловские двери. Выбор тех, кто ценит безупречность линий и надежность на века. Классика или авангард. Каждое решение уникально, как отпечаток пальца. Полный цикл. От первой консультации до релиза.

0: реализации проекта в вашем доме. Михайловские двери. Михайловск, Гоголя, 38/1. Телефон 44-59-44.
1: Вместе с 2GIS город всегда подскажет места, где есть то, что хочется съесть. Рестораны с кухней разных стран мира. Кафе, где вы сразу видите меню и аппетитные фото. Бары, где уже побывали ваши друзья и оставили отзыв. 2GIS. Дай мне знак. Возрастное ограничение 0+.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
3: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
4: Машину хочу продать. Вот только возиться с продажей не хочется. Мыть, фоткать, ждать месяцев 6.
5: Так поставь на комиссию в Автоплюс. Там комиссию не берут.
4: Как не берут?
5: Бесплатно выставляют. Ты оставляешь машину, они сами ее продают. Остается только деньги получить.
4: А вдруг долго будут продавать? А мне деньги нужны.
5: Максимум 45 дней. У них гарантия есть. Если не продадут за это время, выкупят по рыночной цене. Автоплюс в двух городах. Минеральные воды и Ставрополь. Телефон +7 879 223-04-71.
6: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
7: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
6: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
8: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получайте специальное предложение на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Ждем вас в автосалоне Тенет Альянс. Ставрополь.

0: Реклама.
1: Мне нужна твоя одежда, ботинки и два билета на супердискотеку.
0: Главный ретро-мегаденс страны «Супердискотека 90-х» возвращается с новым шоу «Это фантастика». Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. «Супердискотека» ноября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 4 декабря. Москва. Лайф-арена. Билеты на радиорекорд.ру.
2: Ужу-гу-гу. Поговорим 116 784 739 2130. Санкт-Петербург. 12.
3: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
4: Акция бонус за покупку ОСАГО с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АО Т-банк. Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом про 5% и премиум 10%. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование, партнер агрегатора ВОО, сравни.ру и онлайн-сап. Подробнее на Т-банк.ру. 0+.
5: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
6: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама. АО «Хелион Рус».

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 3 мая в Ставрополе облачно, небольшой дождь. Днем воздух прогреется до плюс 9, вечером плюс 6. Ветер северо-западный до 9 метров в секунду. 4 мая в Ставрополе пасмурно, дождь. Днем до плюс 9, вечером плюс 6. Ветер северо-западный до 11 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Семья растет? Планы меняются?
3: Пора менять и автомобиль. XC2X – вместительный и технологичный внедорожник для большой семьи. Только сейчас. XC2X в Дварис от 4 миллионов 990 тысяч рублей. Не упустите шанс. Подарите своей семье больше свободы и уюта. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Цена доступна на автомобили XC2X в комплектации Prestige 2025 года выпуска по программе Trade-in. Не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: XC. Born for more.
5: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Soyuz – это комфорт. Soyuz – это технологичность. Soyuz – это яркая индивидуальность. До 30 апреля 2026 года выгода на Soyuz S07 и новинку Soyuz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soyuz. Живи легко.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Тяжелый руль. Стук в рейке. На приборной панели появилась ошибка. Передачи переключаются с рывками, а мехатроник подает тревожные сигналы. Выход есть. Гидромастер. Ремонт гидравлических и электрических рулевых реек, ремонт насосов ГУР, автоматических коробок, вариаторов и ДСГ с гарантией до 12 месяцев. Восстанавливаем мехатроник. Электронные платы. Меняем сцепление. В наличии АКПП на одну для Камри, Веста, Гранта. Гидромастер. Звоните 606-601.
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70. We'll be right back.

0: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь. Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
1: Сквозь непогоду и испытания временем смогут пройти только надежные материалы ЦСП плиты Тамак. От мира кровли КМВ. Широкий выбор применения. Плоские кровли, несъемная опалубка, вентилируемые фасады, полы и перекрытия, наружные и внутренние стены, перегородки. Экологичные, пожаробезопасные, удобные в обработке и легкие в монтаже. Выбор, который говорит сам за себя. Мир кровли КМВ. Винсады. Асфальтная 15А. Телефон 8-928-302-63-32.
2: Одна секунда, и все меняется. Но даже в самый непредсказуемый момент есть место, где тебя ждут. Автоцентр «Авангард». Современное оборудование, удобная локация и круглосуточный эвакуатор. Мы вернем вас на дорогу в кратчайшие сроки. «Авангард» всегда на шаг впереди.
3: Сайт автосервис «Авангард» став.ру.

0: мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Российские фильмы стали хитами в Австралии. Об этом прямо сейчас. Популярные российские фильмы стали бестселлерами в теневом прокате Австралии. Их демонстрируют в небольших залах на 50 человек. Сейчас в австралийских кинотеатрах показывают фильмы «Буратино», «Домовенок Кузя 2» и «Сказка о царе Салтане». Для легализации подобных пиратских показов сеансы оформляются как закрытые частные мероприятия. Ранее афиша «Дели» публиковала список из 25 лучших кинокартин, снятых в современной России. В первую десятку вошли «Ночной дозор» и «Мастер и Маргарита», а также авторские хиты «Аритмия» и «Шапито Шоу». На этом все. Услышимся.
3: Скорость, контроль, удовольствие от каждой минуты за рулем. Exceeder X создан, чтобы дарить эмоции. Успейте купить в мае от 3 миллионов 990 тысяч рублей в Дварис. Превратите мечту в реальность. Запишитесь на тест-драйв сегодня.
4: Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Цена на комплектацию Urban 2025 года с выгодой при сдаче авто в трейд-ин. Подробности в автосалоне.
5: Exceed. Born for more.
6: Рекорд 101 FM.
7: Для аудитории старше 12 лет.
8: Soyuz – это комфорт. Soyuz – это технологичность. Soyuz – это яркая индивидуальность. До 30 апреля 2026 года выгода на Soyuz S07 и новинку Soyuz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soyuz. Живи легко.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Свобода и комфорт – ваш выбор. Тогда ловите момент. Только в апреле 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч рублей. Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону 25-72-25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
11: Вместе с 2GIS город всегда подскажет места, где есть то, что хочется съесть. Рестораны с кухней разных стран мира. Кафе, где вы сразу видите меню и аппетитные фото. Бары, где уже побывали ваши друзья и оставили отзыв. 2GIS. Дай мне знак. Возрастное ограничение 0+.
12: Откройте истинное удовольствие отдыха на природе этой весной. Добро пожаловать в загородный клуб «Шесть озер». Прогуляйтесь по живописному берегу озера, испытайте азарт рыбной ловли и насладитесь изысканным вкусом осетра, приготовленным на мангале. Вас ждут уютные номера, терраса с мангалами и домик с сауной. Все это в клубе «Шесть озер». Хутор Подгорный, Озерная, 80.
13: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
14: ИП «Осипян» Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
15: Как вас зовут?
16: Олеся Зотина.
15: Чем вы собираетесь заняться?
16: Дизайном интерьеров.
15: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого

0: класса.
1: Зачем столько?
0: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
1: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
2: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».

0: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
1: «Пятерочка» выручает!
0: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 3 мая в Ставрополе облачно, небольшой дождь. Днем воздух прогреется до плюс 9, вечером плюс 6. Ветер северо-западный до 9 метров в секунду. 4 мая в Ставрополе пасмурно, дождь. Днем до плюс 9, вечером плюс 6. Ветер северо-западный до 11 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность 510 лошадиных сил. Запас хода 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Занавес поднимается. Секунда. И вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет.
7: Категория 0+.
8: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Российские фильмы стали хитами в Австралии. Об этом прямо сейчас. Популярные российские фильмы стали бестселлерами в теневом прокате Австралии. Их демонстрируют в небольших залах на 50 человек. Сейчас в австралийских кинотеатрах показывают фильмы «Буратино», «Домовенок Кузя 2» и «Сказка о царе Салтане». Для легализации подобных пиратских показов сеансы оформляются как закрытые частные мероприятия. Ранее афиша «Дели» публиковала список из 25 лучших кинокартин, снятых в современной России. В первую десятку вошли «Ночной дозор» и «Мастер и Маргарита», а также авторские хиты «Аритмия» и «Шапито Шоу». На этом все. Услышимся.
3: Когда технологии становятся частью жизни, выбор очевиден. XC TXL – полноприводный внедорожник, который понимает вас с первого касания. Дистанционный запуск двигателя, управление климатом, отслеживание геолокации – все в вашем телефоне. Гарантия 7 лет, трейд-ин и рассрочка. Выбирайте Exit Центр Дварис.
4: Не оферта, подробности уточняйте в отделе продаж. Кредитование осуществляет АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Exit. Born for more.
6: Рекорд 101 FM.
7: Для аудитории старше 12 лет.
8: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
9: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
8: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
9: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
10: Кто ты?
11: Прима Медиа.
10: Почему я тебя слышу?
11: Я голос твоего бизнеса.
10: Как это?
11: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
10: Это услышит?
11: Ты же слышишь.
10: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
11: Связь.
10: 992-300.
11: Сайт.
10: radiostv.ru.
12: За этой гранью остаются суета и шум. Это не просто дверь, это ваша крепость, стиль и безмолвное заявление миру. Михайловские двери. Выбор тех, кто ценит безупречность линий и надежность на века. Классика или авангард. Каждое решение уникально, как отпечаток пальца. Полный цикл. От первой консультации до реализации проекта в вашем доме. Михайловские двери. Михайловск, Гоголя 38/1. Телефон 44 59 44.

0: ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
1: Шоу-рум. УГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург, 18+.
2: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. Уэйн Стамарт Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте kuper.ru/spec/дачный-сезон-2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.

завершился чемпионат по жадности. Золотые, серебряные и бронзовые медали было решено никому не вручать.

0: только в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: О погоде.
2: Партнер выпуска – компания «Дварис». 3 мая в Ставрополе облачно, небольшой дождь. Днем воздух прогреется до плюс 9, вечером плюс 6. Ветер северо-западный до 9 метров в секунду. 4 мая в Ставрополе пасмурно, дождь. Днем до плюс 9, вечером плюс 6. Ветер северо-западный до 11 метров в секунду.
1: О погоде.
3: Voya. Бренд номер один гибридов и электромобилей премиум-класса. Официально в России. Теперь и в Ставрополе. Запишитесь на тест-драйв интеллектуального гибридного кроссовера Voya Free в салоне нового официального дилера Dvaris по адресу Южный обход, 27. Только сейчас выгода до 1 790 000 рублей. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейдин. Предложение ограничено. Подробности в автосалоне. Voya. Бренд номер один по продажам в России среди брендов данного сегмента за период 2023-2024 годов по данным ООО «Автостат».
1: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
6: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
7: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
8: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
7: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
8: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
9: Кто ты?
10: Прима Медиа.
9: Почему я тебя слышу?
10: Я голос твоего бизнеса.
9: Как это?
10: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
9: Это услышит?
10: Ты же слышишь.
9: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
11: Связь.
9: 992-300.
11: Сайт.
9: Радио stv.ru.

Я Тим Вокс, приветствую всех, кто на позитиве, и призываю вас максимально отрываться вместе с нами в отличном настроении, друзья, и, конечно же, в компании друзей с классной погодкой. Надеюсь, я у всех у вас таковая она есть за окном. Ну или не за окном, а вокруг вас. Напомню, что главный ретро-мегаден страны, супердискотека 90-х, Радио Рекорд, возвращается в столицу с новой постановкой «Это фантастика». Более 20 артистов, секретная зарубежная суперзвезда, танцпол, колбасный цех и захватывающее путешествие по вселенным любимых фантастических фильмов, а также мегамикс от диджея Цветкова. 14 ноября, Санкт-Петербург, Ледовый дворец, 4 декабря, Москва, Лайф-Арена, супердискотека 90-х и фантастическое шоу «Это фантастика». Вся подробная инфа есть на сайте radiorecord.ru. Ну а прямо сейчас я предлагаю, приглашаю, призываю начинать наполнять импровизированные танцполы на нашей радиовечеринке «Рекорд-пати».

0: Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дворец». Российские фильмы стали хитами в Австралии. Об этом прямо сейчас. Популярные российские фильмы стали бестселлерами в теневом прокате Австралии. Их демонстрируют в небольших залах на 50 человек. Сейчас в австралийских кинотеатрах показывают фильмы «Буратино», «Домовенок Кузя 2» и «Сказка о царе Салтане». Для легализации подобных пиратских показов сеансы оформляются как закрытые частные мероприятия. Ранее афиша «Дели» публиковала список из 25 лучших кинокартин, снятых в современной России. В первую десятку вошли «Ночной дозор» и «Мастер и Маргарита», а также авторские хиты «Аритмия» и «Шапито Шоу». На этом все. Услышимся!
2: Семья растет.

0: Не упустите шанс. Подарите своей семье больше свободы и уюта. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Цена доступна на автомобили X-C2X в комплектации Prestige 2025 года выпуска по программе Trade-in. Не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
1: Exceed. Born for more.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Кто ты?
5: Прима Медиа.
4: Почему я тебя слышу?
5: Я голос твоего бизнеса.
4: Как это?
5: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
4: Это услышит?
5: Ты же слышишь.
4: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
5: Связь.
4: 992-300.
5: Сайт.
4: radiostv.ru.
6: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
7: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
6: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
7: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.

Впереди еще 90 минут, а давайте потанцуем вместе, давайте круто проведем время, классно оторвемся, ну и, конечно же, послушаем такую же мощную танцевальную музыку. Напомню, что мобильное приложение Рекорда и сайт radiorecord.ru работают для вас круглосуточно, а потому круглосуточно ищите более чем 100 интернет-потоков, в любое время можете подключиться и заценить различные совершенно жанры, различные активности в рамках интернет-радиостанций. Плюс ко всему интернет-поток Пати 24/7 тоже для вас работает. Это продолжение нашей радиовечеринки.

0: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
1: «Пятерочка» выручает!
0: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 3 мая в Ставрополе облачно, небольшой дождь. Днем воздух прогреется до плюс 9, вечером плюс 6. Ветер северо-западный до 9 метров в секунду. 4 мая в Ставрополе пасмурно, дождь. Днем до плюс 9, вечером плюс 6. Ветер северо-западный до 11 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Voya. Бренд номер один гибридов и электромобилей премиум-класса. Официально в России. Теперь и в Ставрополе. Запишитесь на тест-драйв интеллектуального гибридного кроссовера Voya Free в салоне нового официального дилера Dvaris по адресу Южный обход, 27. Только сейчас. Выгода до 1 790 000 рублей. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейдин. Предложение ограничено. Подробности в автосалоне. Voya. Бренд номер один по продажам в России среди брендов данного сегмента за период 2023-2024 года. По данным ООО «Автостат».
1: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
5: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
4: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
5: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
6: Кто ты?
7: Прима Медиа.
6: Почему я тебя слышу?
7: Я голос твоего бизнеса.
6: Как это?
7: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
6: Это услышит?
7: Ты же слышишь.
6: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
7: Связь.
6: 992-300.
7: Сайт.
6: Радио СТВ.ру.

где-нибудь на природе, то получается open air. Ну и, разумеется, отличный настрой кругу друзей, близких, знакомых, родных и всех, кто вам максимально дорог, и все, кто с кем вам хорошо находиться рядышком. Прямо сейчас второй час рекорд пати, а потому давайте оторвемся по полной программе. Ну и, конечно, потанцуем. Куда ж без танцев нашей радиовечеринки, наших импровизированных танцполов. Рекорд пати.

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Кто ты?
2: Прима Медиа.
1: Почему я тебя слышу?
2: Я голос твоего бизнеса.
1: Как это?
2: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
1: Это услышит?
2: Ты же слышишь.
1: Коммуникационное агентство «Прима Медиа». Голос вашего бизнеса.
3: Связь.
1: 992-300.
3: Сайт.
1: radiostv.ru.
4: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в «Фреш Ставрополь». Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. «Фреш» – автомобили покупают здесь.
5: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
6: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
7: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
6: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
7: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.

Эпизод практически подходит к своему логическому завершению. Всего лишь полчаса у нас осталось потанцевать, а значит, стоит позаботиться о том, чем занять себя далее. Мобильное приложение Рекорда вот вам в помощь. Сайт radiorecord.ru, разумеется, тоже. Более 100 интернет-станций. Любой музыкальный танцевальный вкус совершенно, так сказать, удовлетворят, а потому забегайте, смотрите своими глазами, что там есть, что вам больше нравится. Ищите интернет-поток Пати 24/7, ведь это продолжение нашей радиотусы Рекорд Пати. Ну а прямо сейчас еще 30 минут, давайте потанцуем здесь, на импровизированных танцполах нашей радиовечеринки Record Party. Погнали!

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
2: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
1: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
2: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
3: Кто ты?
4: Прима Медиа.
3: Почему я тебя слышу?
4: Я голос твоего бизнеса.
3: Как это?
4: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
3: Это услышит?
4: Ты же слышишь.
3: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
5: Связь.
3: 992-300.
5: Сайт.
3: Радио stv.ru.

0: финале сегодняшнего вокс-рестного эпизода Рекорд Пати телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Я вам расскажу вот о нем. Там у нас огромное количество музыкального танцевального контента, записи шоу, подкастов президентов Рекорд Клаба. И все свеженькое, друзья, тоже имеется. А потому добавляйтесь, если еще не добавлены, если еще не подписаны на телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Ну, от себя, конечно же, напомню, что там у нас есть записи шоу Крему Крусталева, Вейкаперов, Рекорд Клаб Шоу, Рекорд Лиз, Рекорд Пати, Рекорд Саммер Пати с Виолеттой Юшкиной, четырехчасовые субботние. И все это специально для вас в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Меня, в свою очередь, зовут Тим Вокс. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки. И адьос, амигос. Пока.
1: Рекорд Пати.

0: 101 FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
3: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
2: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
3: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
4: Кто ты?
5: Прима Медиа.
4: Почему я тебя слышу?
5: Я голос твоего бизнеса.
4: Как это?
5: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
4: Это услышит?
5: Ты же слышишь.
4: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
6: Связь.
4: 992-300.
6: Сайт.
4: Радио stv.ru.

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Кто ты?
2: Прима Медиа.
1: Почему я тебя слышу?
2: Я голос твоего бизнеса.
1: Как это?
2: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
1: Это услышит?
2: Ты же слышишь.
1: Коммуникационное агентство «Прима Медиа». Голос вашего бизнеса.
2: Связь.
1: 992-300.
2: Сайт.
1: radiostv.ru.
0: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
3: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал «Турк» на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
0: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
3: Да, вход с Октябрьской. Мангал «Турк» или на Тухачевского 24/1.

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Кто ты?
2: Прима Медиа.
1: Почему я тебя слышу?
2: Я голос твоего бизнеса.
1: Как это?
2: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
1: Это услышит?
2: Ты же слышишь.
1: Коммуникационное агентство «Прима Медиа». Голос вашего бизнеса.
3: Связь.
1: 992-300.
3: Сайт.
1: radiostv.ru.
0: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык? Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык? Или плов на костре? Или...
4: Да ты мне всю посуду перестал.

occupy the bricks. They

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Кто ты?
2: Прима Медиа.
1: Почему я тебя слышу?
2: Я голос твоего бизнеса.
1: Как это?
2: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
1: Это услышит?
2: Ты же слышишь.
1: Коммуникационное агентство «Прима Медиа». Голос вашего бизнеса.
3: Связь.
1: 992-300.
3: Сайт.
1: radiostv.ru.
0: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
4: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал «Турк» на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
0: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
4: Да, вход с Октябрьской. Мангал «Турк» или на Тухачевского 24/1.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер FS77-62-920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер FS77-62920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер ФС 77-62-920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.